Ладно, братик, ты вообще о чем? Вали, привела сестру в эту часть втроем. Я кастую темный свет, тьма окутала район. В белый балаклаве, в черной дудой куртке, толкаю свой звучок, я бушу.